0: Ян Сева пекария.
1: Оле, оле.
0: Шмауцова пласка.
1: На крови, на крови.
2: Вода есть сосыпнева.
3: Уей, уей.
2: Мне бежен свод пекария.